эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: потенциал – это твое радио, твоя музыка, твое настроение.
1: Радио Парад.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же красиво.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Школы хотят вернуть преподавание вождения. Идея своими корнями уходит в далекое советское прошлое. Кстати сказать, очень интересный опыт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В российских школах рассматривают возможность введения двухгодичного курса по изучению автомобиля, который будет включать полноценную подготовку будущих водителей. Планируется, старшеклассники смогут освоить устройство транспортного средства, правила дорожного движения, основы безопасности, получить практические навыки управления. Успешная сдача экзаменов позволит им получить водительское удостоверение совместно с аттестатом о среднем образовании. Такое направление, вероятно, станет одним из самых популярных среди молодежи, поскольку современные подростки, ни для кого не секрет, проявляют значительный интерес не только к управлению автомобилем в будущем, но и к пониманию его механики, изучению правил дорожного движения и приобретению базовых знаний о безопасности на дорогах. Отмечается, многие российские школы располагают необходимой инфраструктурой для организации подобных занятий. В некоторых учебных заведениях имеются специально оборудованные площадки, пригодные для практического обучения вождению. Инициатива по возвращению обучения вождения в школьную программу опирается, разумеется, на советский опыт. В СССР старшеклассники имели возможность проходить подготовку по автоделу в рамках стандартного учебной программы. Первые подобные эксперименты начались в Москве, где ученики некоторых школ прикреплялись к автобазам для обучения под руководством опытных инструкторов. И уже в 70-х годах прошлого столетия данная практика получила очень широкое распространение по всей стране. Ученикам предлагалось выбрать специализацию, освоить вождение для личных нужд или получить более профессиональные навыки. Выпускники, успешно завершившие обучение, проходили экзамены в ГАИ. Те, кто отличился в учебе и успешно продемонстрировал свои знания и навыки, могли получить водительское удостоверение. Правда, важно отметить, что наличие прав не означало автоматического права управления автомобилем сразу после получения корочки. Несмотря на удостоверение, управлять транспортным средством категории Б или С разрешалось только по достижении 18-летнего возраста. Признаюсь откровенно, я как раз из той категории подростков, которые тоже в школе изучали автодело. Владимир Архипович нам его преподавал, я, балбес, занимался совершенно не этим, о чем искренне пожалел спустя 2 десятилетия, когда уже впоследствии вновь учился в автошколе, осваивал повторно все эти азы, а мог бы получить это еще в школе. Причем бесплатно.
0: Автомобильные факты.
1: Для тех, кто уже закончил школу и вышел, так сказать, во взрослую жизнь, но все еще не определился с получением водительского удостоверения или, напротив, сейчас рассматривает для себя такую возможность, хочу довести до вас, что разработан новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол. С начала осени, с 1 сентября, аккурат, несколько недель осталось, все, кто обучает вождению, обязаны иметь педагогическое образование, полученное после прохождения специальных курсов. Инструкторы должны досконально разбираться в устройстве автомобиля, знать причины и признаки неисправности транспортных средств, соответственно, способ их устранения. Кроме того, при приеме на работу будут учитывать лишь подтвержденный стаж вождения, составляющий не менее 3 лет. Эксперты положительно оценили данные нововведения, ожидая, что они способствуют повышению уровня подготовки водителей. Ранее работать инструктором мог, в принципе, любой водитель, который не лишался прав в течение последних 5 лет. Новый приказ сокращает этот минимальный срок до 3. Уточнены и требования к знаниям. Преподаватель должен не только понимать устройства и особенности эксплуатируемых автомобилей, разбираться в причинах неисправностей и методах их устранения, а также в мерах безопасности при работе, например, с электроинструментом. Согласно данным МВД, в России в настоящее время насчитывается порядка 7 тысяч автошкол, в которых, по разным оценкам, работает около 100 тысяч инструкторов. Ранее госавтоинспекция неоднократно выражала обеспокоенность качеством обучения водителей. Только с начала нынешнего года по вине неопытных водителей, то есть тех, у кого стаж еще менее 2 лет, произошло более 1500 ДТП, в которых погибли 139 человек и около 2500 человек по 39 человек и около 2500 человек получили ранения. Как вы сами понимаете, ходить в автошколу этого мало. Необходимо погрузиться целиком и полностью в эту историю, досконально ее изучить и на выходе получить не только заветный пластик, но еще и знания, которые вам в дальнейшем пригодятся. Ох, как пригодятся. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
6: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
7: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
6: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
7: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
6: Ловите волну с «Лиски Тур».
8: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
9: Да и нам с папой Нора очень нравится.
10: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
11: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
12: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
13: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
14: СКС «Лада».
13: Но чтобы выбор был большой.
14: СКС «Лада».
13: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
14: СКС «Лада».
15: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
16: О, совсем другой разговор.
15: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
14: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
8: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
8: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
9: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
10: О, совсем другой разговор.
9: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
6: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Президент Владимир Путин накануне во время рабочей поездки в Новосибирск пообщался с жителями города. Он остановил Аурус и вышел пообщаться с горожанами, провожавшими президентский кортеж на пути в аэропорт. Среди ожидавших президента были и совсем юные горожане. Ребята снимали Путина на телефон и прокричали: «Путин лучший». Российский лидер в ответ обнял стоявших рядом с ним ребят, напомнил о скором начале учебного года. Уже взрослые горожане обратились к президенту со словами благодарности, после чего Путин попрощался с людьми, вернулся в машину. Новосибирск, напомню, стал второй точкой сибирского турне президента. В понедельник он провел рабочую поездку по Бурятии. Россия освободила от тюремного заключения американца Роберта Гилмана. Как написал президент Америки Дональд Трамп, после переговоров с Владимиром Путиным Россия согласилась освободить Гилмана исключительно из гуманитарных соображений. Мы ценим это решение и тот факт, что Россия ничего не потребовала взамен, никакого обмена не было, написал Трамп в соцсети. В январе 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда «Сухум-Москва», а после задержания несколько раз ударил ногой полицейского. В том же году его приговорили к 4,5 годам колонии, но позднее срок сократили до 3,5 лет. Во время отбывания наказания Гилман несколько раз применял силу в отношении сотрудников исправительной колонии и следователя, и было возбуждено новое уголовное дело. Гилмана перевели в СИЗО, где в ноябре 2023 года он ударил инспектора в СИН. В итоге, по совокупности приговоров, суд назначил американцу наказание в виде 10 лет и 1 месяца лишения свободы. Москва и Пекин обсудили перспективы дальнейшей либерализации режима взаимных поездок и функционирования заграничных учреждений. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам межмидовских российско-китайских консультаций. Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, включая перспективы дальнейшей либерализации режима взаимных поездок, вопросы защиты прав и законных интересов граждан двух стран, а также функционирование заграничных учреждений. Переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить практику регулярных двухсторонних встреч. Завтрак с большим количеством быстрых углеводов и недостатком белка и жиров приводит к перееданию и тяге к сладкому, предупредила нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, правильно составленный

0: граммов. Вот такой завтрак даст сытость на 4-5 часов, снизит тягу к сладкому и перекусам. Курс доллара 82.37, курс евро 95.18. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж, независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 5-42-93.
1: В центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Школы хотят вернуть преподавание вождения. Идея своими корнями уходит в далекое советское прошлое. Кстати сказать, очень интересный опыт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В российских школах рассматривают возможность введения двухгодичного курса по изучению автомобиля, который будет включать полноценную подготовку будущих водителей. Планируется, старшеклассники смогут освоить устройство транспортного средства, правила дорожного движения, основы безопасности, получить практические навыки управления. Успешная сдача экзаменов позволит им получить водительское удостоверение совместно с аттестатом о среднем образовании. Такое направление, вероятно, станет одним из самых популярных среди молодежи, поскольку современные подростки, ни для кого не секрет, проявляют значительный интерес не только к управлению автомобилем в будущем, но и к пониманию его механики, изучению правил дорожного движения и приобретению базовых знаний о безопасности на дорогах. Отмечается, многие российские школы располагают необходимой инфраструктурой для организации подобных занятий. В некоторых учебных заведениях имеются специально оборудованные площадки, пригодные для практического обучения вождению. Инициатива по возвращению обучения вождения в школьную программу опирается, разумеется, на советский опыт. В СССР старшеклассники имели возможность проходить подготовку по автоотделу в рамках стандартной учебной программы. Первые подобные эксперименты начались в Москве, где ученики некоторых школ прикреплялись к автобазам для обучения под руководством опытных инструкторов. И уже в 70-х годах прошлого столетия данная практика получила очень широкое распространение по всей стране. Ученикам предлагалось выбрать специализацию, освоить вождение для личных нужд или получить более профессиональные навыки. Выпускники, успешно завершившие обучение, проходили экзамены в ГАИ. Те, кто отличился в учебе и успешно продемонстрировал свои знания и навыки, могли получить водительское удостоверение. Правда, важно отметить, что наличие прав не означало автоматического права управления автомобилем сразу после получения корочки. Несмотря на удостоверение, управлять транспортным средством категории «Б» или «С» разрешалось только по достижении 18-летнего возраста. Признаюсь откровенно, я как раз из той категории подростков, которые тоже в школе изучали автодело. Владимир Архипович нам его преподавал. Я, балбес, занимался совершенно не этим, о чем искренне пожалел спустя два десятилетия, когда уже впоследствии вновь учился в автошколе, осваивал повторно все эти азы, а мог бы получить это еще в школе. Причем бесплатно.
0: Автомобильные факты.
1: Для тех, кто уже закончил школу и вышел, так сказать, во взрослую жизнь, но все еще не определился с получением водительского удостоверения или, напротив, сейчас рассматривает для себя такую возможность, хочу довести до вас, что разработан новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол. С начала осени, с 1 сентября, аккурат, несколько недель осталось, все, кто обучает вождению, обязаны иметь педагогическое образование, полученное после прохождения специальных курсов. Инструкторы должны досконально разбираться в устройстве автомобиля, знать причины и признаки неисправности транспортных средств, ну и, соответственно, способ их устранения. Кроме того, при приеме на работу будут учитывать лишь подтвержденный стаж вождения, составляющий не менее 3 лет. Эксперты положительно оценили данные нововведения, ожидая, что они способствуют повышению уровня подготовки водителей. Ранее работать инструктором мог, в принципе, любой водитель, который не лишался прав в течение последних 5 лет. Новый приказ сокращает этот минимальный срок до 3. Уточнены и требования к знаниям. Преподаватель должен не только понимать устройства и особенности эксплуатируемых автомобилей, разбираться в причинах неисправности и методах их устранения, а также в мерах безопасности при работе, например, с электроинструментом. Согласно данным МВД в России, в настоящее время насчитывается порядка 7 тысяч автошкол, в которых, по разным оценкам, работает около 100 тысяч инструкторов. Ранее госавтоинспекция неоднократно выражала обеспокоенность качеством обучения водителей. Только с начала нынешнего года по вине неопытных водителей, то есть тех, у кого стаж еще менее 2 лет, произошло более 1500 ДТП, в которых погибли 139 человек и около 2500 человек получили ранения. Как вы сами понимаете, ходить в автошколу этого мало. Необходимо погрузиться целиком и полностью в эту историю, досконально ее изучить и на выходе получить не только заветный пластик, но еще и знания, которые вам в дальнейшем пригодятся. Ох, как пригодятся. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина является террористом, которого снабжают оружием и благословляют на дальнейшие военные действия. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают попытки расследователей придавать огласке сведения о преступлениях, которые российская сторона связывает с Киевом, блокируются. Российские делегации в международных организациях получают все подтверждающие материалы и данные об ударах беспилотника вооруженных сил Украины по Белгороду и Нижнекамску. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве для урегулирования конфликта. Глава государства подчеркнул, находящиеся под контролем российской армии территории не могут быть переданы Украине. Временное снятие требований по весогабаритному контролю бензовоза, утвержденное накануне специальным постановлением правительства, позволит упростить логистику и снять административные барьеры для насыщения внутреннего рынка востребованным топливом. Послабления будут действовать до конца нынешнего года. При этом все остальные требования к перевозке опасных грузов, исправности машины и безопасности на дорогах остаются в силе. Главная задача – это насытить рынок и убрать любые препятствия, которые могли бы каким-то образом этот процесс затормозить. Кроме того, отмена ограничений позволяет несколько снизить затраты на транспортировку и придать автопаркам дополнительную гибкость, потому что сейчас зачастую возникают ситуации, когда необходимо очень быстро перебрасывать большие объемы топлива из региона в регион и везти его на более дальние расстояния, нежели обычно. Полный переход на электронные медицинские книжки отложен до 2027 года, следует из соответствующего приказа Минздрава России. Кроме того, в документ добавили информацию о поле и гражданстве человека. В целом же электронные медкнижки начали вводить с сентября 2023 года. Напомню, личная медкнижка необходима при трудоустройстве на работу по определенным специальностям. Например, если трудовая деятельность подразумевает контакт с пищевыми продуктами, в пищевых и перерабатывающих отраслях, сельском хозяйстве, пищеблоках, организациях общественного питания и так далее. Также медицинская книжка необходима при устройстве на работу в организации, связанной с воспитанием и обучением детей, коммунальным обслуживанием населения и так далее. В России школьные программы должны соответствовать современным реалиям и развитию технологий. Как отметил Владимир Путин, школьники с младших классов должны учиться мыслить и развивать интерес к данному процессу. По словам президента, это является непростой задачей для системы образования. Глава государства подчеркнул, детей необходимо учить самостоятельно думать, несмотря на развитие технологий искусственного интеллекта. Школяры должны не только уметь это делать, но и хотеть заниматься такой работой. Напомню, школьники с 1 сентября начнут учиться по обновленной программе, изменения в которой направлены на формирование единого образовательного пространства страны. Также ведомство обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. Официальный курс американского доллара 82 рубля 37 копеек. Курс единой европейской валюты 95 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится!
6: 15% скидка на все! 15 августа! До встречи в Норе!
7: Слышите? Это вас зовет море! Мчим к солнцу!
8: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур» Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса, в город-отеле «Бархатные сезоны».
7: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
8: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
7: Ловите волну с «Лиски Тур».
9: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
10: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
11: СКС «Лада».
10: Но чтобы выбор был большой.
11: СКС «Лада».
10: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
11: СКС «Лада».
12: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
13: О, совсем другой разговор.
12: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
11: СКС «Лада».
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж, Независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам. «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Ра! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
5: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата торговых судов, заявил Владимир Путин. Во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота Москва будет делать это в любых акваториях, подчеркнул президент. И также он заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе. Цитата. «Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», отметил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Россия не угрожает Японии, к ней нет никаких претензий. При этом Токио впервые в доктринальных документах причислил Москву к числу основных угроз. Путин обратил внимание, что Россия готова к сотрудничеству в Арктике, в том числе на Северном морском пути в рамках международного права. Верховный главнокомандующий также заявил, что учения ТОВ нужны для поддержания боевой готовности флота и обеспечения безопасности. Средства ПВО уничтожили 502 беспилотных летательных аппарата ВСУ над Россией за ночь. Наши группировки «Север», «Запад», «Южная» и «Восток» за сутки уничтожили 152 пункта управления беспилотниками украинского противника. Военные группировки войск «Центр» за полгода освободили от ВСУ 5 населенных пунктов в ДНР и ударными темпами двигаются к Краматорску. Это сообщает РИА Новости. Российские военные не остановятся до тех пор, пока не дойдут до главных городов Донбасса – Славянска и Краматорск. При этом наши штурмовики активно используют беспилотники, что позволяет беречь личный состав. 9 августа в ДНР был освобожден населенный пункт Торецкая. И также сообщается, что база ГСМ, задействованная в обеспечении топливом подразделений ВСУ, поражена ночью в порту Одессы. Перемены между уроками в школах должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена 20-30 минут, следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Уточняется, что продолжительности большой перемены должно быть достаточно для организации полноценного питания обучающихся. Более того, школам следует учитывать пропускную способность столовой, чтобы избежать перегрузки, обеспечить равномерное распределение школьников в течение учебного дня. Добавлю, родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров с в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». Следует из письма Минпросвещения, в новом учебном году пройдет апробация системы оценивания поведения учеников со 2 по 8 класса. Для участия в ней в каждом субъекте России выбрано не менее 10 общеобразовательных организаций. Модель оценивания будет включать 3 уровня – образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Подушку для сна следует менять каждые 1.5-2 года, так как старые изделия накапливают бактерии и грибки, рекомендует биолог Ирина Лялина. По ее словам, некоторые виды наполнителя, например, из пуха и пера, могут служить до 3 лет при правильном уходе, а ортопедические – 2-3 года, в зависимости от качества использования. Старая подушка накапливает пыль, кожные клетки, бактерии, грибки, что может вызывать аллергии и ухудшать качество сна. Старая подушка теряет форму и не обеспечивает должную поддержку, что может привести к боли в шее и спине, а также нарушениям сна. Срок службы подушек зависит от материала, ухода, частоты использования и индивидуальных особенностей человека, таких как склонность к потоотделению и наличие аллергии. Если подушка имеет мелкие комки или провалы, стала слишком жесткой или мягкой, то ее пора менять. Если после сна вы испытываете боли в шее и голове, тоже лучше заменить подушку. Курс доллара на сегодня 82.37. Курс евро 95.18. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Школы хотят вернуть преподавание вождения. Идея своими корнями уходит в далекое советское прошлое. Кстати сказать, очень интересный опыт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В российских школах рассматривают возможность введения двухгодичного курса по изучению автомобиля, который будет включать полноценную подготовку будущих водителей. Планируется, старшеклассники смогут освоить устройство транспортного средства, правила дорожного движения, основы безопасности, получить практические навыки управления. Успешная сдача экзаменов позволит им получить водительское удостоверение совместно с аттестатом о среднем образовании. Такое направление, вероятно, станет одним из самых популярных среди молодежи, поскольку современные подростки, ни для кого не секрет, проявляют значительный интерес не только к управлению автомобилем в будущем, но и к пониманию его механики, изучению правил дорожного движения и приобретению базовых знаний о безопасности на дорогах. Отмечается, многие российские школы располагают необходимой инфраструктурой для организации подобных занятий. В некоторых учебных заведениях имеются специально оборудованные площадки, пригодные для практического обучения вождению. Инициатива по возвращению обучения вождения в школьную программу опирается, разумеется, на советский опыт. В СССР старшеклассники имели возможность проходить подготовку по автоотделу в рамках стандартного учебной программы. Первые подобные эксперименты начались в Москве, где ученики некоторых школ прикреплялись к автобазам для обучения под руководством опытных инструкторов. И уже в 70-х годах прошлого столетия данная практика получила очень широкое распространение по всей стране. Ученикам предлагалось выбрать специализацию, освоить вождение для личных нужд или получить более профессиональные навыки. Выпускники, успешно завершившие обучение, проходили экзамены в ГАИ. Те, кто отличился в учебе и успешно продемонстрировал свои знания и навыки, могли получить водительское удостоверение. Правда, важно отметить, что наличие прав не означает начала автоматического права управления автомобилем сразу после получения корочки. Несмотря на удостоверение, управлять транспортным средством категории Б или С разрешалось только по достижении 18-летнего возраста. Признаюсь откровенно, я как раз из той категории подростков, которые тоже в школе изучали автодело. Владимир Архипович нам его преподавал, я, балбес, занимался совершенно не этим, о чем искренне пожалел спустя 2 десятилетия, когда уже впоследствии вновь учился в автошколе, осваивал повторно все эти азы, а мог бы получить это еще в школе, причем бесплатно.
0: Автомобильные факты.
1: Для тех, кто уже закончил школу и вышел, так сказать, во взрослую жизнь, но все еще не определился с получением водительского удостоверения или, напротив, сейчас рассматривает для себя такую возможность, хочу довести до вас, что разработан новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол. С начала осени, с 1 сентября, аккуратно, несколько недель осталось, все, кто обучает вождению, обязаны иметь педагогическое образование, полученное после прохождения специальных курсов. Инструкторы должны досконально разбираться в устройстве автомобиля, знать причины и признаки неисправности транспортных средств, ну и, соответственно, способ их устранения. Кроме того, при приеме на работу будут учитывать лишь подтвержденный стаж вождения, составляющий не менее 3 лет. Эксперты положительно оценили данные нововведения, ожидая, что они способствуют повышению уровня подготовки водителей. Ранее работать инструктором мог в принципе любой водитель, который не лишался прав в течение последних 5 лет. Новый приказ сокращает этот минимальный срок до 3. Уточнены и требования к знаниям. Преподаватель должен не только понимать устройство и особенности эксплуатируемых автомобилей, разбираться в причинах неисправности и методах их устранения, а также в мерах безопасности при работе, например, с электроинструментом. Согласно данным МВД, в России в настоящее время насчитывается порядка 7 тысяч автошкол, в которых, по разным оценкам, работает около 100 тысяч инструкторов. Ранее госавтоинспекция неоднократно выражала обеспокоенность качеством обучения водителей. Только с начала нынешнего года по вине неопытных водителей, то есть тех, у кого стаж еще менее 2 лет, произошло более 1500 ДТП, в которых погибли 139 человек и около 2500 человек получили ранения. Как вы сами понимаете, ходить в автошколу этого мало. Необходимо погрузиться целиком и полностью в эту историю, досконально ее изучить и на выходе получить не только заветный пластик, но еще и знания, которые вам в дальнейшем пригодятся. Ох, как пригодятся. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
6: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
7: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
8: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
8: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
8: СКС «Лада».
9: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
10: О, совсем другой разговор.
9: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
8: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.
1: The suppression.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
3: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
2: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
3: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
2: Ловите волну с «Лиски Тур».
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

представителями запрещенной в России украинской террористической организации за денежное вознаграждение планировал совершить теракт путем подрыва транспортного средства, принадлежащего сотруднику военного комиссариата Краснодарского края. Оперативники задержали подозреваемого при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство, содержащее взрывчатку западного производства. Власти планируют начать тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине в 2027 году, сообщили в Минтрансе. Первое в России транспортное средство такого типа запустили в сентябре прошлого года в Москве. В Дептрансе столицы тогда уточняли, что в салоне или кабине находился сотрудник для наблюдения за движением. В конце того же года заммэра Максим Лексутов заявил, что в этом году в Москве будут работать более 10 таких.

текущих долгах их родственников и просят перевести деньги под видом погашения задолженности. Так аферисты связываются с жертвой и сообщают якобы о задолженности детей, родителей или других близких родственников, используя реалку или реквизиты, чтобы

0: Таким образом, 70% работодателей либо уже применяют искусственный интеллект, либо собираются это делать. Среди тех, кто уже использует искусственный интеллект, чаще всего его применяют для создания описаний вакансий, транскрипции и анализа интервью, генерации персонализированных писем, первичного скрининга и ранжирования кандидатов. 55% работодателей сообщили, что после внедрения искусственного интеллекта снизился объем рутинных задач, 36% отметили, что снизилась нагрузка на рекрутеров, а 20% отметили, что сократилось время закрытия вакансий. Курс доллара на сегодня 82.37, курс евро 95.18. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-8200.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: To get you out of my head.
1: Какую любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за того.

0: Реклама на радио Портал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиский тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8 952 958 6207.
1: Ловите волну с «Лиский тур».
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится!
5: 15% скидка на все! 15 августа! До встречи в Норе!
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
7: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Восторг Украины от ударов по гражданским объектам в Российской Федерации, в результате которых страдают и гибнут мирные граждане, говорит о взросшенном неонацизме. Как подчеркивает Министерство иностранных дел, Украина давно превратилась в антироссийский проект. Даже самые откровенно нацистские устремления Киева находят как минимум молчаливое согласие европейских официальных лиц. Таким образом, очевидно, политика двойных стандартов. Согласно законодательству стран Европейского Союза, спонсирование терроризма в любом виде запрещено. При этом, не гнушаясь ничем, западные государства оказывают финансовую помощь террористам как в индивидуальном порядке, так и коллективно. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение: сегодня нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Глава государства подчеркнул: наш священный долг – не допустить реваншизма идей наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне. Более 1 миллиона россиян подали заявление через госуслуги на участие в электронном голосовании в выборах. В Минцифры напомнили, для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление до 14 сентября включительно. Если планы изменятся, его можно будет отозвать в эти же сроки. Информационные ресурсы дистанционного электронного голосования внесены в белые списки. Ими можно будет воспользоваться даже при отключении мобильного интернета в целях безопасности. В регионах также организуют точки доступа Wi-Fi. Выборы губернаторов Государственной Думы 9-го созыва, напомню, будут проходить 3 дня с 18 по 20 сентября. Ранее Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием. Всего в единый день голосования пройдут порядка 2500 кампаний различного уровня. Сумма штрафа за нарушение при ежедневном вождении без ОСАГО при автоматической проверке наличия действующего полиса с помощью камер фото-видеофиксации может превысить стоимость полиса за 3-4 дня. Средняя цена автогражданки в нынешнем году составляет 7152 рубля. Штраф, вынесенный после первой автоматической проверки, составит 800 рублей. Повторное нарушение уже от 3 до 5000. Напомню, с 23 марта действует закон, ограничивающий наказание за езду без ОСАГО одним штрафом в сутки. Запустить механизм автоматической проверки наличия полисов автогражданки с помощью дорожных камер планируют с 1 октября. Россияне стали чаще посещать магазины. Ускорение трафика по итогам июля может объясняться сезонностью, промо-активностью и подготовкой ритейлеров к новому сезону. Дополнительным фактором могли стать перебои с доставкой товаров на фоне изменения в логистике электронных площадок. Часть покупателей, не готовых ждать заказ, могла в таком случае обратиться в физические магазины, где товар доступен непосредственно в торговой точке. Данные показатели пока, правда, не свидетельствуют о долгосрочном развороте потребительского поведения в пользу офлайн. О смене тренда можно будет говорить не ранее осени, когда завершится сезон отпусков и проявится устойчивый спрос на крупные покупки. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
5: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Это же любимый магазин нашей Мурочки.
3: Да и нам с папой Нора очень нравится.
4: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила, иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре «Сити Плаза», первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
6: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
7: Да и нам с папой Нора очень нравится.
8: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
9: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
10: СКС «Лада».
9: Но чтобы выбор был большой.
10: СКС «Лада».
9: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
10: СКС «Лада».
11: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
12: О, совсем другой разговор.
11: Воронеж, независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
10: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «Атомная пятиминутка» на Радиопортал.
1: Здравствуйте, в эфире новости атомной промышленности, в студии Геля Горностаева. Беспилотник ВСУ атаковал «Энергодар». Пострадали 3 человека, 2 из них – сотрудники цеха электрических сетей Запорожской атомной электростанции. Во время нападения они ехали восстанавливать энергоснабжение объектов промышленной зоны, поврежденных во время предыдущих атак. Сотрудники этого цеха ежедневно восстанавливают энергоснабжение «Энергодара» и объектов промышленной зоны после ударов ВСУ. Алексей Лихачев предложил создать национальную программу по развитию искусственного интеллекта и суперкомпьютеров. Владимир Путин провел заседание Совета при президенте по науке и образованию в Новосибирске. С инициативой выступил глава Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что стране нужна программа, которая объединит высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект, суперкомпьютерную инфраструктуру для работы научных установок класса «Мегасайенс». Системная работа по созданию единой цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта, вычислениями на новых физических принципах и квантовыми технологиями – это неотъемлемая часть технологического развития страны. Это должен быть большой общенациональный проект, отметил Алексей Лихачев. Росатом готов участвовать в создании такой программы. У госкорпорации есть собственная школа математического моделирования, сеть суперкомпьютеров и опыт реализации крупных технологических проектов. Еще одно предложение – эффективнее объединять возможности научных установок класса «Мегасайенс». Например, реактор «ПИК» в Гатчине и строящийся «Эмбир» в Димитровграде вместе смогут решать весь спектр задач, связанных с нейтронным облучением. СКИФ открыт. Росатом построил мега-сайенс-установку под Новосибирском. Завершено строительство центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Это первый в России источник синхротронного излучения поколения 4+. В открытии принял участие президент России Владимир Путин. Он оставил автограф на специально подготовленной памятной табличке. «Мы видим в СКИФ площадку для решения наших стратегических задач. Уже сейчас мы формируем совместную программу исследований с Институтом катализа Сибирского отделения Российской академии наук. В фокусе изучение структуры расплавов и фазовых переходов, критически важных для материаловедения. А в рамках второй очереди мы подтверждаем заинтересованность в создании экспериментальной станции «Изотоп». Она позволит нам проводить исследования для замкнутого ядерного топливного цикла, новых материалов и радиохимических процессов, а также ядерной медицины», отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. «СКИФ» – это комплекс из 34 зданий и сооружений с инженерными и технологическим оборудованием общей площадью 90 тысяч квадратных метров. Ученые Росатома освоили планарную технологию увеличения мощности ионных квантовых компьютеров. Впервые в стране показаны кубитные операции на планарных ионных ловушках. Работами занимались сразу 2 научные группы. В физическом институте был продемонстрирован захват в планарных ловушке ионов иттербия-171, их перемещение вдоль чипа, а также однокубитные операции. Было произведено измерение одной из наиболее значимых характеристик таких чип-устройств – скорости нагрева ионов. В квантовом центре работа велась с ионами кальция. Был продемонстрирован захват частиц перемещения ионов и однокубитные операции. На первом энергоблоке АЭС «Эльдеба» забетонировали 4-й ярус внутренней защитной оболочки. Внутренняя защитная оболочка – один из ключевых элементов безопасности атомной станции. Внутри этой железобетонной конструкции размещаются реактор и оборудование первого контура. Оболочку возводят поэтапно, объединяя отдельные ярусы в единую герметичную конструкцию. Работы продолжались 30 часов. В разные смены были задействованы порядка 80 специалистов. В итоге здание выросло с отметки 24,5 метра до 34 метров. Уже в середине августа планируем приступить к монтажу 5-го яруса, на котором в дальнейшем будет установлен полярный кран, отметил первый вице-президент по сооружению атомстроекспорта Алексей Жуков. АЭС «Эльдеба» будет состоять из 4 энергоблоков с реакторами ВВР-1200 общей мощностью 4,8 гигаватт. Это первая атомная станция в Египте. В настоящее время на НО Воронежская АЭС находятся в работе все 4 энергоблока. Радиационный фон в районе расположения атомной станции в норме и не превышает естественных фоновых значений. Это были все новости атомной промышленности. В студии была Геля Горностаева.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 5-42-93.
1: В центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.
2: Реклама на радиопортал.
3: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Восторг Украины от ударов по гражданским объектам в Российской Федерации, в результате которых страдают и гибнут мирные граждане, говорит о взросшенном неонацизме. Как подчеркивает Министерство иностранных дел, Украина давно превратилась в антироссийский проект. Даже самые откровенно нацистские устремления Киева находят как минимум молчаливое согласие европейских официальных лиц. Таким образом, очевидно, политика двойных стандартов. Согласно законодательству стран Европейского Союза, спонсирование терроризма в любом виде запрещено. При этом, не гнушаясь ничем, западные государства оказывают финансовую помощь террористам как в индивидуальном порядке, так и коллективно. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение: сегодня нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Глава государства подчеркнул: наш священный долг – не допустить реваншизма идей наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне. Более 1 миллиона россиян подали заявление через госуслуги на участие в электронном голосовании в выборах. В Минцифры напомнили, для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление до 14 сентября включительно. Если планы изменятся, его можно будет отозвать в эти же сроки. Информационные ресурсы дистанционного электронного голосования внесены в белые списки. Ими можно будет воспользоваться даже при отключении мобильного интернета в целях безопасности. В регионах также организуют точки доступа Wi-Fi. Выборы губернаторов Государственной Думы 9-го созыва, напомню, будут проходить 3 дня с 18 по 20 сентября. Ранее Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием. Всего в единый день голосования пройдут порядка 2500 компаний различного уровня. Сумма штрафа за нарушение при ежедневном вождении без ОСАГО при автоматической проверке наличия действующего полиса с помощью камер фото-видеофиксации может превысить стоимость полиса за 3-4 дня. Средняя цена автогражданки в нынешнем году составляет 7152 рубля. Штраф, вынесенный после первой автоматической проверки, составит 800 рублей. Повторное нарушение уже от 3 до 5 тысяч. Напомню, с 23 марта действует закон, ограничивающий наказание за езду без ОСАГО одним штрафом в сутки. Запустить механизм автоматической проверки наличия полисов автогражданки с помощью дорожных камер планируют с 1 октября. Россияне стали чаще посещать магазины. Ускорение трафика по итогам июля может объясняться сезонностью, промо-активностью и подготовкой ритейлеров к новому сезону. Дополнительным фактором могли стать перебои с доставкой товаров на фоне изменения в логистике электронных площадок. Часть покупателей, не готовых ждать заказ, могла в таком случае обратиться в физические магазины, где товар доступен непосредственно в торговой точке. Данные показатели пока, правда, не свидетельствуют о долгосрочном развороте потребительского поведения в пользу офлайн. О смене тренда можно будет говорить не ранее осени, когда завершится сезон отпусков и проявится устойчивый спрос на крупные покупки. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
2: Да и нам с папой Нора очень нравится.
3: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Школы хотят вернуть преподавание вождения. Идея своими корнями уходит в далекое советское прошлое. Кстати сказать, очень интересный опыт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В российских школах рассматривают возможность введения двухгодичного курса по изучению автомобиля, который будет включать полноценную подготовку будущих водителей. Планируется, старшеклассники смогут освоить устройство транспортного средства, правила дорожного движения, основы безопасности, получить практические навыки управления. Успешная сдача экзаменов позволит им получить водительское удостоверение совместно с аттестатом о среднем образовании. Такое направление, вероятно, станет одним из самых популярных среди молодежи, поскольку современные подростки, ни для кого не секрет, проявляют значительный интерес не только к управлению автомобилем в будущем, но и к пониманию его механики, изучению правил дорожного движения и приобретению базовых знаний о безопасности на дорогах. Отмечается, многие российские школы располагают необходимой инфраструктурой для организации подобных занятий. В некоторых учебных заведениях имеются специально оборудованные площадки, пригодные для практического обучения вождению. Инициатива по возвращению обучения вождения в школьную программу опирается, разумеется, на советский опыт. В СССР старшеклассники имели возможность проходить подготовку по автоотделу в рамках стандартного учебной программы. Первые подобные эксперименты начались в Москве, где ученики некоторых школ прикреплялись к автобазам для обучения под руководством опытных инструкторов. И уже в 70-х годах прошлого столетия данная практика получила очень широкое распространение по всей стране. Ученикам предлагалось выбрать специализацию, освоить вождение для личных нужд или получить более профессиональные навыки. Выпускники, успешно завершившие обучение, проходили экзамены в ГАИ. Те, кто отличился в учебе и успешно продемонстрировал свои знания и навыки, могли получить водительское удостоверение. Правда, важно отметить, что наличие прав не означало автоматического права управления автомобилем сразу после получения корочки. Несмотря на удостоверение, управлять транспортным средством категории «Б» или «С» разрешалось только по достижении 18-летнего возраста. Признаюсь откровенно, я как раз из той категории подростков, которые тоже в школе изучали автодело. Владимир Архипович нам его преподавал, я, балбес, занимался совершенно не этим, о чем искренне пожалел спустя два десятилетия, когда уже впоследствии вновь учился в автошколе, осваивал повторно все эти азы, а мог бы получить это еще в школе. Причем бесплатно.
0: Автомобильные факты.
1: Для тех, кто уже закончил школу и вышел, так сказать, во взрослую жизнь, но все еще не определился с получением водительского удостоверения или, напротив, сейчас рассматривает для себя такую возможность, хочу довести до вас, что разработан новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол. С начала осени, с 1 сентября, аккурат, несколько недель осталось, все, кто обучает вождению, обязаны иметь педагогическое образование, полученное после прохождения специальных курсов. Инструкторы должны досконально разбираться в устройстве автомобиля, знать причины и признаки неисправности транспортных средств, ну и, соответственно, способ их устранения. Кроме того, при приеме на работу будут учитывать лишь подтвержденный стаж вождения, составляющий не менее 3 лет. Эксперты положительно оценили данные нововведения, ожидая, что они способствуют повышению уровня подготовки водителей. Ранее работать инструктором мог, в принципе, любой водитель, который не лишался прав в течение последних 5 лет. Новый приказ сокращает этот минимальный срок до 3. Уточнены и требования к знаниям. Преподаватель должен не только понимать устройства и особенности эксплуатируемых автомобилей, разбираться в причинах неисправности и методах их устранения, а также в мерах безопасности при работе, например, с электроинструментом. Согласно данным МВД в России, в настоящее время насчитывается порядка 7 тысяч автошкол, в которых, по разным оценкам, работает около 100 тысяч инструкторов. Ранее госавтоинспекция неоднократно выражала обеспокоенность качеством обучения водителей. Только с начала нынешнего года по вине неопытных водителей, то есть тех, у кого стаж еще менее 2 лет, произошло более 1500 ДТП, в которых погибли 139 человек и около 2500 человек получили ранения. Как вы сами понимаете, ходить в автошколу этого мало. Необходимо погрузиться целиком и полностью в эту историю, досконально ее изучить и на выходе получить не только заветный пластик, но еще и знания, которые вам в дальнейшем пригодятся. Ох, как пригодятся. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж.

0: Портал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. А я такая в цвете.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно занят.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наше лето.

Я и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, киноленты. Мой выпускной и наш